полицаи с 4 патрулни автомобила, една жандармерия и 2 мотора намериха ни чалома. Спират движение и Ферарито, спират движение и Макларана.